ойлап, Насомыслейс ильхки чулапмал, Аньякон айлан суннаш, Лу-ля-лей, лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу